не помянет язв зла. Припади к кресту, он приять готов, не помянет язв.

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть.

смилу веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилу веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, якоже и ми оставляем должником наши.

Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суетю подобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко новосаждение, водруженное в юности своей, черех удобренный, приукрашенный, яко подобие храма, хранилищах исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедро милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благовремени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его в

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего суда видимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой в Сионе, в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послит Слово Свое, и истает я, тхнет Дух Его, и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его. Горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величестве Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, и лико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслей, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепо мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бы вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон собору святого пророка, предтечі і крестителя Иоанна. Непроходимое волнящееся море Божьим своим велением иссушившему, и пешешествовать и сквозее израильтиские люди наставлющему, Господи по им славно бо прославися, святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, погружаемо мя страстей бурею, предтечи молитвами Твоими предварив спаси, без страсти, або сам был еси приятелище, честное и чистейшее, Господу свыше от младенства возложен. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, радуйся Богу, предстояя ангел равноангельного благовести Захарии честному, Твоему священствующему Отцу, Тя все блажение, Господня притечу и друга бывша. Святый великий Иоанне, притечи и креститель Господень, моли Бога о нас. Исполнен был еси все Святого Духа, еще в чреве Твоя Матери, внутрь носим, и взыгранием красным девственный плод, радуясь, возвестил еси, и поклонился еси, пророче всечестнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, непроходный всем человеком первый странный путь, жития просекшего и крестившего Христа в иорданских струях, восхвалим Господня, предтечу божественного и богомудрого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все священные девства, храм, во чреве богослова, чрево носившая, притекающая к Тебе и призывающая чистая, спаси молитвами Твоими, бед разрушающий нахождение все непорочное. На камени мя веры утвердил, расширил еси уста моя на враги моя, возвеселивося дух мой в них до пети, не свят, як уже Бог наш, и не справеден паче Тебе, Господи. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Неплодствие, а поношение разрешил еси, познав Девы Божественное Рождество, взыграл еси, радуйся в чреве Матерни Всехвальне, ангелов-сожителю, Господень Претечи, блаженнейшие. Святый великий Иоанне, Претечи и крестителю Господень, моли Бога о нас, стези предуготовив Господний, шестов еси пред лицем Его пророче, яко светильник Бо, всем являя славы Отче сияние, явльшейся плотью нас ради, показался еси всех изящнейший. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Воссиял еси, яко утро правды солнце, возвещая сущим во тьме. Всех бо спасения ты был еси, проповедник и предтеча, и всем глагол еси, ко Христу приступите верой и спасетеся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Радость неизлагованную приемши, зачала и себе семену Твоего Владыку, всю Богомати Вселенную призвавшего, Ему же и взываем, яко не свят паче Тебе, Господи. Поютя, слухом бо Господи услышах и ужасохся, до мене бо идешь и мене ища заблудшего, тем многое Твое снисхождение, еже на мя прославляю много милостиве. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Оскверненный омыти водою послался еси, от владыки уготовляя приятие в землящего грех Христа, и лесть отгоняща богоразумия зарею все честнее. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Яда мя змеина угрызение исцелите, блажение моли, и же Христа водами крестил иорданскими, в них же змеев, вогнездившуюся злобу спас сокруши. Святый великий Иоанне, предтечи и крестителю Господень, моли Бога о нас. Мудростью Божией украшен, пришел еси Христопроповедник, вопиющего бо был еси зовущий, покайтеся. Глас, яко пророк провозгласи,
сущого паче всех человек тя показує нам. Святий Великий Іоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Странные человеки, нетренные, живы, житие, представ еси водам всеизряднейше иорданским, глас очи слышав и пришествие Духа узрев. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. И же вся, создав и Господь, по нам сам зиждется, вселився всечистая, во утробу Твою всесвятую, в образ человече деяся и свой образ спасе. Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе, спаси мой, к Тебе утреннюю Царю мира, просвети мя сиянием Твоим, иного бо разве Тебе Бога не знаю. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Преестественные добродетели, свет во тьме озарен, яко от небесного тайного ждения водам представ еси иорданским, крещая и очищая водою предтечи, верою душевною приступающее Тебе. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Чистый нетленный свет, хотя крестите, сосуд чистейший показался еси Иоанне, боли бо всех от него предизбрался еси, пророков же честнейший, пророчествованного бо сподобился еси, видите. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Послан быв пред лицем Господним, всего всем стези человеком показуя, прикасается трепеща, верху владычней крещает глаголя предтеча, иного разве тебе Бога не вем. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Кто видя или кто слыша, когда бескверного созданию верх преклоняюща, рукою вся содержащего, тем трепетно креститель вопияше, иного паче тебе Бога не вем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Сын Божий, Сын Твой, Дева, яве показася, дела, яко Бог совершая волею единою, тем же тя все истинно Богородицу и Господственно именуем, иные обо Матери Божия не вемы. В бездне греховней валяяся, неисследную милосердие Твоего призываю бездну, отли Боже мя возведи. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Ты слово глас предшествовал еси, и яко светоносная звезда воссиял еси, провозвещая предтечи ты правды солнца. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Земных попечений не увидел еси, и небесными надеждами обогатился еси. На земли, яко ангел, жизнь совершил еси все блаженние. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Пророков тя печать знаем, яко ветхого и нового ходатая, и Крестителя, и Предтечу Спаса Христа предвозвещаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несказанного истину зачатие, неизреченно Рождество Твое, и непостижимо всем верным познавается и веруется, едино Бога невесто. Купина в горе огнеопальная и росоносная печь халдейская, яве предписать о Бога невесту, божественный Бо, невещественный в вещественном чреве, огнь неопально прияла еси, тем же из Тебе росшемуся поем, благословен еси Боже Отец наших. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Священно действовав крещение и совершив предтече, я же от Бога яве данной тебе тайны, яко агнец не злобив, священно действуемый, принеслся еси жертва, тем же с тобою согласно поем, благословен Бог Отец наших. Святый Великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Новый Илия ты был еси, содерзновением предтечи,
и царя обличая беззаконновавша, и житие невещественно показуя нам, як уже он треблаженне, тем же с тобою пророче поем. Благословен Бог, Отец наших, святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас, и же пророков больше и апостолов Предтечих Христовых божественную честь наследовал, ты закона исполнения и начало яви новой благодати явился еси, тем же с тобою треблаженне поем. Благословен Бог, Отец наших, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Песнословеньми всечистую, богоприятную Владычицу благочестивее, достойно все воспоим, яко Богорошую единородного, нам человеком явльшася, к нему же верней согласно поем. Благословен Бог, Отец наших. Печь иногда огненная в Вавилоне действо разделяше, Божьим велением халдеи опаляющая, верные же орошающая, поющая, благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Тя иже на земли равноангельно явльшася примененным житием, и всех выше Иоанне всеблажение радостно почитаем зовуще. Благословите вся дела Господня Господа. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Едино в трех божества существо, единосущными ипостасьми, пророче научил еси, гласом Бородителя и пришествием Духа познал еси крещаемого Слово Божие присносущного. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Утро мысленное солнце возвещая, еже из девы воссиявшее, из неплодное притекало еси, Иоанне всечестнее, и агнца проповедал еси, мира грех человеколюбием в землющего. Святый великий Иоанне, Предтечий Креститель Господень, моли Бога о нас. Свыше нас, ныне назирая блажение, твоими молитвами сохрани, божественному проповеданию последующее твоему всеблажение, и во учениях пребывающее Предтече божественных и спасительных твоих догматов. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.

Притеча гласлова показует полоски к нам пришедшие и присущие прерадостно крестить и готовиться, души очищающие от греха веры ради. Величай, душе моя, и живопророцех великого притечу. Благодать же и закон ходатая тя честно яве предлагают, ов убо запечатствующего, ове же начинающего, всех пророков словом предпочтенного, паче видимых поживша все честне. Величай, душе моя, и живопророцех великого притечу. Бестелесным подобное житие показал, с ангельскими лики веселится, и престолу предстоя владычню радуется, восхваляющим оставление и спасение испрошая. Величай, душе моя, честнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу, за благоутробие всех избавитель человек бывает, и плотское рождение приемлет, человеколюбно паче, человековсы, человеколюбец, из девственного ложесна Твоего, Богородительница Всеблаженная. Стези предуготовил еси чудно Господеви, глас бо был еси того пришествия и проповедник истиннейший, пророков превысший блаженне Иоанне, ты свет видел еси, як они изглаголоно его скончав смотреть.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверье, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

напитались мудростью книжной, гипотез ворох знали наизусть, но путь избрали вовсе непрестижный.

привязав к земной телесной жизни, но все же мы избрали крестный путь. Ни шагу назад, как в бою

оставайся. А позади безумные страницы, блужданий годы, пропасти грехов, переступившие совести границы, объелись мы запретных всех плодов. И потому мы изгнаны из рая, утратили и радость, и покой, скорбями и болезнями стегая, нас мучит ад, пока еще земной. Ни шагу назад, как в бою, ты истиной припоясайся и в правды оденься броню. И вспять уже не обращайся. Вот пропасть, и ты на краю. Тут веры щитом защищайся. Господь победитель в бою. Ты верным ему оставайся. И терпим мы великое томление, ведь свет и тьму вовек не примирить, чтоб навсегда исчезло раздвоение. Нам нужно тело духу покорить. И потому мы путь избрали крестный, вступили в бой за жизнь, идя на смерть. Для неба мы должны душой воскреснуть, а для греха навеки умереть. Ни шагу назад, как в бою, и вылезть из кожи старайся, греховную сбрось чешую, и в ризу добра облекайся. А кто на переднем краю, враждебных полков не пугайся,

вчера с востока прилетел. Не то чтобы от скуки, он 10 000

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки, а жизнь падения, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим ей.

вновь для Господа воскреснем, себя и небо обретем. Коль сбережешь себя для мира и греха, погубишь душу, потеряешь на века. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью.

мы по жизни спешим. Жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле.

мы по жизни спешим, жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле.

На потребу крепкую веру, медь моя.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться».

озарит созвездие креста. Минуту скорбную сию прости меня, Господь,

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

смилуй веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмилуй веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь велий по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние Свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог во сликновении, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, когда заступает и, яко се царей земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, судеб ради Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дому его, якуда повесьте вроде ином, яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтири гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждым богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я. И обладают ими правие за утро, и помощь их обетшает во аде. От славы своей я зренове не быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адовой, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа его в животе его благословится, исповестся тебе, егда благосотвориши ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света. И человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познак вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ия. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворилась и умолчав. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех роди мя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Веков, аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведней и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Се человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божий, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззаконии, несть творя благое. Бог небеси приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл быхся от него. Ты же, человече, равнодушне, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешать и пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты бы еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Акафи святому преподобному Иоанну Рильскому чудотворцу, избранный Богом и предивный житием преподобней Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к нему шествовал еси, велик же ради подвигов твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святого обогатился еси, тем же, яко велико святей Троице дерзновений, муще облажаем тебя просящее, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, преподобне Иоанне Рильски чудотворче, славу и радости наша. Ангел земный и человек небесный был еси, преподобне Иоанне, како убо славу твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песнь хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивый, радуйся то я священными учениями, благодатный разум стяжавый, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавы, радуйся жития ради доброго, гонения человека лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы, радуйся досаждения с кротостью понесы, радуйся любовью серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся ея ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне Рильски чудотворче, слава и радости наша. Видя мира сего суету, преподобне Иоанне, невозвратно того отвратитеся почался еси, ничто же бы тебе от Христа можаше разлучити, ни узы сродства, ни юность твоя, ниже слава мира сего и красота, сия обо вся не во что же вменив, як уже елень на источнике водны, як Богу востекал еси, вопия ему аллилуйя. Разуму божественному покорился еси блажение, егда Господа в видении соннем узрел еси, от земли твоей изыти повелевающа ти, и место спасения твоего показующа, и вся я же в мире презрев, в обитель руинскую вселился еси, иди же образ иноческий восприял еси, сего ради вопием ти таковая. Радуйся житие иноческое возлюбивый, радуйся противу греха воинствовать и даже до смерти восхотевый, радуйся купно с васы своими, мирская вожделение отложивый, радуйся с ненасытною жаждею к подвигам иноческим себе устремивый, радуйся впреднее простираяся, заднее забвению предавый, радуйся сладость жительства уединенного в себе обреты, радуйся любви ради божественное житие пустынное возлюбивый, радуйся вины ради сия, место пострига своего оставивый, радуйся горе в видении тебе явлений пришеды, радуйся ничтоже имеей, в колибех врасни себе вселивый, радуйся дивный пустынножителю, радуйся Иоанна Крестителя подражателю, радуйся, преподобне Иоанне, Рильски чудотворче, славу и радости наша. Силою Духа Святого осеняем, в пустыне вселился иси Иоанне, безмолвное житие провождати, с Богом невозбранно беседовати, того ангельски непрестанно словословити, лучами света божественного озарятися, за вся же люди и мир Спасителю Богу молитися, пое ему присно аллилуйя. Имея желание огнепальное боговидение Моисейского преподобнее, на гору вошел еси явление божественной славы восприятие, их же око не видя и ухо не слыша, и я же на сердце человеку не взыдоша, и кто возможет изрещився подвиги твоя в безмолвии сотворенные, но мы, дивящися житию твоему, сице взываем ти. Радуйся, бремя подвиг велих на рамена своя возложивый, радуйся житием твоим ангелов удививый,
Радуйся, яко ні хлебом, но билієм травним себе питав єсі. Радуйся і того, бо зіло мало, по захожденні сонця вкушав єсі. Радуйся жажду водою в міру утоляви. Радуйся купно з пророком, скотін бих у тебе Богово піяви. Радуйся, яко потоки сліз, от очей твоїх істочав єсі. Радуйся молитви, бо твоя, непрестанно Богу восилав єсі. Радуйся подвиги сімі, от страстей себе очистиви. Радуйся бісов, в звірині образі тебе устрашити чащихся посрамиви. Радуйся адаманте, козьмі вражими несокрушими. Радуйся во всіх іскушеннях і напастях, всегда з Богом биви. Радуйся, преподобні Іоанні, рильські чудотворче, слава і радості наша. Бурю напасті демонських укротити восхотів, в пещеру некою зіломрачною вселився єсі, преподобні Іоанні, порабощає тіло твоє і лишається света сонячного, якода не лишишися божественного света в царстві Господа твоєго, і допоєши йому тамо со всеми святими. Алілуя! Слышав о тебе, преподобне, син брата твоєго Лука, отрок, і родителів таївся, к тебе в пустиню приїде, і тобою наставляєм воспрія подвиги твоя. Ми же силою благодаті твоє ужасаєм і вопієм тісіце. Радуйся святом божественним южика свого зариви, радуйся, дитя малое, пустынно жителя соделавы. Радуйся от злобы древние, сего ради напасть новую приемы. Радуйся клевету, в похищении отрока претерпевы. Радуйся от брата своего поругания понесы. Радуйся, детище от тебе отторженное, благословением укрепивы. Радуйся молитвою слезную дьявола посрамивы. Радуйся, отрока, от змія, ужаленого смертью з Господем соединивы. Радуйся, цвете райский, на камені гор рильських прозяби. Радуйся, от камені божественного, водою живою обильно напоєнный. Радуйся, таїніче Божий, в пустыні не утаївися. Радуйся, світильніче Христов, во мраце пещернім просвітівися. Радуйся, преподобні Іоанні, рильські чудотворче, славу і радості наша. Боготечні звізді, подобні суть святі чоловіці, не точою, бо самі ко Христу шествують, но і прочим людям спасіння путь указують. Сього раді всі лукавий творіть їм напасті, якоже і тебе, Іоанні, наподєбо на тя в образі розбойник, іже ізбівши тя, отгнаша тя от пещери первия, тогда ти в пустиню рильскую глубочає вшед, в дупло дуба великого вселився єсі, воєже большими труди Господа твоєго прославляті і пєті йому алілуя. Видя Господь, то ликое звобление твоє преподобнє, по веле землі да израстит свануток тебе в напитание, славно життя яви пастырем, близ пустыни то я обречемся, да и мы, купно свидевшими дивное дела твоя, вопием тебе таковая. Радуйся от демону веле страдания приемы, радуйся воине Христов непобедимый. Радуйся не до конца от них озлобленный, радуйся Христа покровом всемогущим покровенный, радуйся пред лицем пастырей от Господа прославленный, радуйся обречем тя житие твое неволю известивы, радуйся злаком чудесным тех напитавы, радуйся отшедших их чудом дивным наставивы, радуйся прочим людям от них проповеданы, радуйся от приходивших к тебе дарований Божиих нескривы, радуйся зело страждуща бесна, молитвою слезною исцеливый, радуйся к совершению чудесе сего, всю надежду на Бога возложивый, радуйся преподобне Иоанне, рильский чудотворче, славу и радости наша. Проповедницы должние смы быть и смирения твоего, преподобне Иоанне, явленного пред исцелением бесного в молитве твоей сицевой, Боже милосердный,
несем достоин именовати Твое имя, мы имени чистыми усты, сего ради чимся убои мы, во смирении молитеся Господеви, и пейте Ему Аллилуйя. Воссиявшу Ти чудесы велиями, множившую в Тебе веру и любовь, возымеша люди православные, но славе Твоей по всей болгарской стране прошедшей, восстав и шел еси от дуба, славы человеческие бегая, тем же смирение ради Твоего ублажаем Тя сицем. Радуйся смирение божественное возлюбивый, радуйся славу человеческую возненавидивый, радуйся гласа Христова, к смирению призывающе послушавый, радуйся словеса Писания еже не нам, но имени Божию славу даяти присно соблюдавый, радуйся высокая достигнувый, и никаких дел благих в себе не видевый, радуйся древу плодоносну, ветвями низу клонящуся подобен бывый, радуйся смирением Давиду рекшему, аз есем червя не человек поревновавый, радуйся купно с пророком Исаию, о каянный аз вопиявый, радуйся со апостолом грешника себе первого нарицавый, радуйся во смирении своем, самому Господу подражавый, радуйся тщеславию доблественне противоставый, радуйся сие, яко прах земный, ногами поправый, радуйся преподобне Иоанне Рильске чудотворче, славу и радость наша. Хотя ощути страдания большее подъятие, пламенные ради ко Христу любви Твоя, столпнику дивному Симеону уподобился еси, на камень вошед преподобне Иоанне, во дни и нощи, аки бесплотен молитву дея, слезами камень омакая, и единому токму Богу беседовать и желая, мы же на подвиг сей взирающе, прославляем всемогущего Бога, в Тебе дивного, и поем Ему Аллилуйя. Нового подвига Твоего блажения не стерпев дьявол, поем ли собой легион бесов, и же с камени Тя в пропасть глубокую свергоша, но Ты с трудом велием восстал, паки на камень вошел еси творите молитвы Твоя, и девящихся восставляешь и зватите. Радуйся ко Христу, любовь велию стяжавый, радуйся сего ради, тяжце от полков демонских пострадавый, радуйся страдания сия не вочтоже вменивый, радуйся Христа, паче жизни Твоя возлюбивый, радуйся ничим же от Христа разлученный, радуйся им сего ради возлюбленный, радуйся служения ангельского сподобивайся, радуйся от руки ангела хлебом питавайся, радуйся любовью ко Христу, вся дьявольское искушение победивый, радуйся тою вся Христа заповеди соблюды, радуйся любви ради сия, токмо славы божественной искавы, радуйся сего ради от Господа прославленный, радуйся преподобне Иоанне Рильске чудотворче, славы и радости наша. Странный образ жития Твоего велей смирение, и любовь Твоя ко Христу приумножиша в Тебе благодать. Я жити в крещении Христовых ради страстей, и смерти крестная даровася, сего ради сотворитя Господь, солнце духовное православное церкви, да просвещаются Тобою чада ея ко спасению, и да вопиют Богу Аллилуйя. Весь был еси сосуд избран Божия благодати, великий Иоанне, на Тебе исполнися крестителя слово, яко не в меру Бог дает духа, кими благодатными дарованьми не увенчатя Бог, кими явленьми благодати не исполнено бысть Твое житие, тем же на Тя взирающе, приносим Ти похвалы сия наша. Радуйся дар смирения Христова стяжавы, радуйся слез умиления благодать снискавы, радуйся чистотою и целомудрием от Бога украшенный, радуйся верою чудодейственной озаренный, радуйся не токмо Христу веровавы, но и страдания за Него понесы, радуйся даром ревности по Бозе увенчанный,
радуйся любви к ближнім исполненный, радуйся даром божественного ведения сподобленный, радуйся даром прозорливства просиявы, радуйся дарованием молитвы непрестающие и мы, радуйся до конца надежду будущего блаженства сохранивы, радуйся блаженство сие, еще в жизни сей предвкусивы, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша, всякое дарование Духа Святого, восприимшу ти преподобне Иоанне, достиже вещание Твое благочестивого царя Петра, и же видите тя вожделев, посла к тебе 9 мужей, ты же алчных их быть и духом разумев, малым хлебом напитал еси, и же преславное чудо сие видевше, вопияху Богу, аллилуйя. Ведь и мира сего не разумеют, как о царь Петр, сы во славе своей, к тебе с дары устремися блаженне, и зело печалися, не возмоги и стремни на ради горных ко святыни твоей приблизитися, но мы, словеса Господа поминающе, ко всем людям реченная, ищите прежде Царствие Божие и правды Его вопиемти. Радуйся, яко Царство Небесное на земли достигло еси, радуйся Царство Босие, пришедшее в силе, явите Господь. Радуйся, яко Царство Божие, в стяжании благодати людям явил еси, радуйся во плоти босы, блаженство райское в себе таил еси. Радуйся, яко бисер многоценный стяжал, суету благ временных показал еси. Радуйся, яко правду и мир и радость о Дусе Святе имел еси. Радуйся сиянием бо благодати, славу царскую затмил еси. Радуйся, яко сокровище небесное и мы, даров царских не приял еси. Радуйся, яко зрети друг друга, в небесном царстве царю Петру обещал еси. Радуйся, яко царя в Писании Твое милосерда, и церкви послушно быть и увещал еси. Радуйся, яко покаянию царя научил еси. Радуйся, яко покаяние ради, царство вечно ему предрекал еси. Радуйся, преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша. Спасти хотя себе до конца от козней вражих, преподобне Иоанне, прибыл еси в подвизе стояния на камени 7 лет и 4 месяца, мнози же поревновавши тебе, близ камени твоего церковь создаша и обитель составиша, начальника тя первого и пастыря имуще, да высылается оттуду присно хвалебная Богу песнь «Аллилуйя». Стена непреоборима бысть, ти смирение твое, даже до смерти блажене Иоанне, разумев бо время отшествия твоего, моление слезное Богу вознесло еси глаголя, Отче Вседержителю, ничтоже на земле благо сотвори, сего ради молютя, повелите ангелу благу прийти, да не возбранен ми будет вход от духов лукавствия, Господи, в руце Твои предаю дух мой. И сия рек абия дух испустил еси, мы же сицевому праведному представлению дивящися, так отя ублажаем. Радуйся житием и исходом Твоим нас поучаяй, радуйся горнее мудрствовать, а не земная нас призываяй, радуйся никим же свастем мирским себе приобщивы, радуйся блаженную кончину от Бога приемы, радуйся о смерти присно в животе своем помышлявы, радуйся словеса апостола, по вся дни умираю исполнивы, радуйся со апостолом Павлом смерти вожделевы, радуйся разрешитеся, и со Христом быть и присно желание имевы, радуйся слезами и молитвами себе к смерти уготовывы, радуйся сего ради от смерти, не на суд, но в живот пришеды, радуйся вечней радости со Христом по смерти приобщивыся, радуйся дерзновение велия пред Богом стяжавы, радуйся преподобне Иоанне Рильский чудотворче, слава и радости наша.
пением молебным ублажать тебя наставшу времени, благовоние нача от гроба твоего источатися, преподобне Иоанне, сего ради гроб твой отверзоша, и тело твое обретоша нетленно, и благоухание исполнено, от толе многое чудеса.

жививый, радуйся истину воскресения мертвых утвердивый, радуйся по смерти игумену обители рыльские во сне явивыся, радуйся твоя мощи, в средец град принести повелевы, радуйся дивная чудеса изде сотворивы, радуйся в град тернов принесен велие знамение соделовы, радуйся от мощей твоих во градях стольных благодать пролиявы, радуйся и в пленении был силами всех уже сивы, радуйся Маноилу царю греческому исцеление даровавы, радуйся епископу Остригомскому язык связавы и разверзавы, радуйся преподобне Иоанне рыльский чудотворче, слава и радости наша. Благодать велию даровать и Господь за многую любовь, предивный угодниче Божий, преподобне Отче наш Иоанне, недуги исцеляти, заблудшие просвещати, и всем просящим быть его спасение, тем же благодарящий Господа, нам Тебе даровавшего, присно зовем Ему Аллилуйя. Поюще Тебе песня недоумеем, како вся дивное деяние Твоя словесы немощными изобразить и преподобнее, зряще життя великого угодницах Божиих, дерзаем сице восхвалить и Тя зовуще. Радуйся в подвизах и трудех предивный, радуйся прославленным Тобою Богом прославленный, радуйся далече вне церкви Болгарстей просиявы, радуйся и иными православными церквами чтимы, радуйся нетленною десницею в церкви нашей обитаяй, радуйся благодатью великих отцев в церкви блистаяй, радуйся подвиги преподобных Антония и Макария явивы, радуйся деяния святил наших Сергия и Серафима предизобразивы, радуйся от краля унгарского прославленный, радуйся и от турских султанов почтенный, радуйся в обители рыльстей верными и неверными доселе почитаемый, радуйся велих ради чудес твоих от всех прославляемый, радуйся преподобне Иоанне рыльский чудотворче, слава и радости наша. О великий Иоанне рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. О великий Иоанне рыльский чудотворче, прими сию малую похвалу нашу и молися за ныко Господу, да ниспослет нам милость свою и покаянию истинному научит нас, избавит же нас от власти миродержителей тьмы века сего и сохранит в православной вере же и благодатном жительстве под дивным покровом Божия Матери, да спасение Твоим ходатайством, вопием Богу, Аллилуйя. Ангел земный и человек небесный был еси преподобне Иоанне, како убо славу Твою воспоем достойно, многими немощми обдержими, но сам вложи песни хвалебную во уста нас зовущих. Радуйся от родителей благочестивых рожденный, радуйся ими в страсе Божией добре воспитанный, радуйся из младенства от церкви николи же отступивы, радуйся тая священными учениями, благодатный разум стяжавы, радуйся заповедей Господних блюстителю верный, радуйся пощений и бдений непрестанных делателю усердный, радуйся по смерти родителей, наследие свое убогим раздавы, радуйся жития ради доброго, гонения человеку в лукавых подъявы, радуйся клеветы неправедные претерпевы,
радуйся досаждения,

кротостью понесы, радуйся любовью Серафимскую вслед Христа последовавы, радуйся и ради путь узкий иночества избравы, радуйся преподобне Иоанне Рыльски чудотворче, славы и радости наша. Избранный Богом и предивный житием преподобне Иоанне, от юности Христа возлюбив, путем тесным к Нему шествовал еси, велик же ради подвигов Твоих и слез излияний, дарованьми Духа Святаго обогатился еси, тем же, яко велик о Святей Троице дерзновение и муще ублажаем Тя, просяще, от всяких нас бед свободи зовущих. Радуйся, преподобне Иоанне, Рыльски чудотворче, славы и радости наша. О великий и предивный чудотворче, преподобне Иоанне, прими моление наше и не отвратися от нас, к Твоему заступлению прибегающих, никогда же, бо отвращался еси от приходивших к Тебе с печальми своими в дни земного Твоего жития. Вемы же, коликое знамение милосердия являл еси, и по представлении Твоим людям православным, услыши нас ныне, велиями скорбми обдержимых, нашедшими наны в лукавые дни сия, егда дьявол через пагубные козни своя, чится попрати церковь святую, лишите же нас спасения вечного и благ временной жизни, и спроси нам у Господа Иисуса Христа прощения грехов, а наипаче греха непослушания Матери нашей Церкви, даруй нам сокрушение сердца, воеже со умилением неуклонно приступати ко святому таинству покаяния, яко до него осуждение и погибель будет нам, причащение тела и крови Христовых, новоздравие и спасение, отжени от нас дух братоненавидения, даруй нам дух любви и мира, к братскому единению всех людей Твоих, соедини всех нас любовью ко Христу и Его Церкви православней, яко да соблюдающе спасительную волю Его, истинное чадо Божие будем, буди нам путевождь во все дни наша, яко да присно в благодати Духа Святаго суще, в чистоте веру содержим и волю Господню до самой смерти сотворим. В час же кончины нашия явися нам представите души наша в престолу Божественного Судьи и рещи Ему, се аз и дети моя, якуда Твоим заступлением вечных мук избавшися, неизреченное блаженство Небесного Царствия Христова наследим, купно с Тобою и всеми святыми во веки веков. Аминь. Земная звездо чудесная, я же от предел средца града воссиявшая, и свечниче живы, и же всю землю болгарскую светом правды Божией осиявы, предивный в постницах угодниче Божий очи Иоанне, преподобных убо радование, церкви болгарские украшения, веры православное крепкое утверждение, скорый помощничек тебе с верою и любовью притекающим, и великий пред Господем у всех нас предстателю, прими преблажение моления наше, и умоли Христа Бога нашего, якуда все тобою невидимо охраняеми, и союзом братские любви связуеми, люди славенстии в мире пребывают и благочестии, и да избавит и Господь от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и всякого зла, предстоящим же здесь и молящимся пречестную ракою мощей Твоих, и спроси преподобнее у Господа нашего Иисуса Христа, всяя же ко спасению прошения, да все с Тобою непрестанно прославляем все святое имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О преподобнее Отче Иоанне, угодниче Господень преизрядный, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне грешному и унылому в настоящем всем житии, и умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших, от юности моей я во всем житии моем делом, словом, помышлением
и всеми моими чувствы, и в исходе души моей я, помози мне окаянному, и умоли Господа Бога, всея твари содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа, и Твое милостивное предстательство, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Твоих мощей возвращением обитель Твоя обогатися, церковь же Твоя, приемшая, просветися, и красящийся верных созывает, с весельем святоносный Твой свет во праздновать и день. Грядите, глаголющие, и примите благодать и дарования. Тело смирив пощением, душу же возвысив пением, сосуд явися избран Святому Духу, Иоанне Отче наш, в чистоте сердца Твоего преподобне пожив, тем дерзновение имея ко Господу, моли спастися душам нашим. Покаяние основания, прописание умиления, образ утешения духовного совершения, равноангельное житие Твое бысь преподобнее, в молитвах убоепощениях и в слезах пребывавый Отче Иоанне, моли Христа Бога о душах наших. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Твердым умом и непрестанными молитвами борителя врага силу всегубительную до конца поборив, достойно от креста прославился еси Иоанне всеблажение, тем Твоих дней с мощей возвращения, светлый совершающий праздник, веселье согласного пиемти, стаду и людям Твоим Тыси с Богом, Отче преподобнее, похвала и утверждение. Благодатью Божию нас обогатил еси, и делы благими известил еси, званием явися, Иоанне угодник Христа Бога, в молитвах и постех дарований Божия Духа исполнися, и бысь недугом прогонитель, и заступник душам нашим. В молитвах бодренно не усыпая, и в пениях непрестанных ангелом подобяся, в гроб вшел еси, тленную жизнь оставил, и к небеси пришел еси, на нетление Иоанне Отче, от смерти бог животу вечному тя присели Христос Бог, як у своего угодника. Молящим тя теплейший заступниче, и просящим скорейший послушателю преподобне Отче Иоанне, прими моление наше и Христа умоли, помиловати нас, единого преблагаго и многомилостивого. Ангельскому житию порівнував преподобне, вся земная оставив, ко Христу притекав еси, и того заповедьми ограждаяся, явился еси столб непоколебим от вражих нападений тем зовем ти. Радуйся, Отче Иоанне, светило пресветлое. Ублажаем, ублажаем тя, преподобне Отче Иоанне, и чтим святую память Твою, наставниче монахов и собесед.

Я с детства земную ценил красоту, и в ней я не видел изъяна. Не скоро узнал, что в чудесном саду во всем человечьем мятежном роду

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь в глубину